Лисы кусят торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь нежду, до нее не допустит волшебницы властыря. Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь, ни вопли, ни

обладать княжной. Сердце радость ощущает и заранее кушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее кушает.

волшебницы властеля. В заботах, тревоги, досаде и грусти скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с врагами, слезай на твердь.

напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смиришься пред властью Наины княжна. Визит участок торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Наш витязь напрасно ты ищешь лишь до нее не допустит волшебницы возьмет заботы в тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами святой на твердыне. В тревоге, досаде и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник, бейся с ногами святой на твердыне. И трудись, не заботись, я намерений достигнув забвения, ожидая повеления Наины. Повеления, да, и трудись, не заботись, я намерений достигнув забвения.